0: 90s at 9 on 88.3 The Saint.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».